0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю «Радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: «Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: «Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.6 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио Родных Дорог представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне за месяц открыли 220 тысяч счетов в цифровых рублях. Отмечу, что в Банке России ожидали, что до конца года будет открыто около 60 тысяч таких счетов. Интересно, что с 1 октября ряд сотрудников Минфина впервые получил заработную плату в цифровых рублях. Такой формат получения зарплаты является добровольным. Стоимость билетов на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ российского форварда Washington Capitals Александра Овечкина превысила отметку в $1000. Финальная домашняя встреча столичных запланирована на 4 апреля. Команда примет Питтсбург Пингвинс. И сразу после объявления хоккеиста о завершении карьеры цены подскочили почти в 20 раз. Россияне вдвое чаще стали покупать шубы из искусственного меха. Сейчас такие изделия занимают около 80% российского рынка. Об этом сообщает в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак». Таким образом, почти 4 из 5 шуб, которые приобретены в нашей стране, изготовлены из искусственного меха. Как россияне защищают свои деньги от кибермошенников? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Название города – Кинешма. С финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 5 минут.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Зі разворотних дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне рассказали, как защищают свои деньги от кибермошенников. Самая распространенная мера защиты, которую используют наши люди в борьбе с преступниками, двухфакторная аутентификация. Ее используют 44% участников опроса. 43% опрошенных установили самозапрет на кредиты через портал госуслуги. А сложные пароли используют 38%. Юра Борисов может во второй раз получить номинацию на премию «Оскар». Создатели картины «Искусственный» планируют выдвигать нашего актера в главной мужской категории. Мировая премьера ленты состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Критики высоко оценили игру Борисова. Напомню, в прошлом году Юра претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора». Уверен, в этом году наш слоняра победит. Российская теннисистка Мира Андреева впервые в истории сыграет на итоговом турнире женской теннисной ассоциации в Индиане. Это стало возможным благодаря выходу 19-летней спортсменки в четвертьфинал турнира в Шанхае. Добавлю, что итоговый турнир пройдет уже в ноябре. Российская театральная школа открылась в Бразилии. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется «Астрахан».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: слух идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Вы слушаете

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне стали больше доверять отечественным препаратам. Так, уровень доверия к нашим фармпроизводителям за последние два года вырос на 9% пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Главные причины – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Третья школа ГИТИСа открылась в бразильском городе Сан-Пауло. Об этом сообщают в пресс-службе Российского института театрального искусства. Так, бразильские студенты и преподаватели будут принимать участие в тренингах по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению под руководством педагогов ГИТИСа. Норильске нашли и сняли на видео необычный подъезд. Один из местных жителей украсил стены нескольких этажей персонажами из советских и российских мультфильмов, а также героями зарубежных мультсериалов. Ролик с его творчеством появился в интернете. Среди изображенных персонажей – котенок Гав, крокодил Гена и Чебурашка, Маша и Медведь, Карлсон, Шрек со слом и котом, а еще Микки Маус и Дональд Дак. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: этот ламп.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Улицы, тесные города, воздух заряженный дымом. Небо обуглится, скроется в никуда.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Верните мне мой 2007-й» часто можно услышать от молодежи и не только. Кстати, с точки зрения музыки, в том году ярких хитов было совсем не так много. Впрочем, группа «Город 312» порадовала нас треком «Обернись». Песня вышла в 2007-м и дала название третьему студийному альбому группы и стала, по сути, центральной композицией альбома. Интересно, что позже «Обернись» стала саундтреком фильма «Ирония судьбы. Продолжение». А в 2009-м группа записала новую версию песни вместе с рэп-артистом Бастой. Он переписал куплеты в рэп-стиле, а припев исполнила Ая, вокалистка группы. И эта версия произвела настоящий фурор и для многих кажется более классной, нежели первоначальная версия.

0: уже к оригиналу. По воспоминаниям клавишника коллектива и автора этой песни Дмитрия, идея появилась у него во время поездки в метро вместе с женой Машей. Она, кстати, гитаристка группы. Последняя предложила написать композицию о том, насколько люди в больших городах стали безразличны друг к другу. Именно она и придумала ключевую фразу припева «Обернись, мне не встать без твоей руки». Сегодня же трек, даже спустя почти 20 лет, довольно популярен в караоке.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Зарайск когда-то назывался Осетром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Здравствуйте, мы группа Балаган Лимитед.
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему мы с вами боимся темноты? Буквально на генетическом уровне. Согласитесь, многие из нас стараются как можно быстрее проскочить неосвещенный коридор, хотя при этом прекрасно понимают всю абсурдность этого страха. И за этой привычкой стоят не детские сказки о монстрах, а эволюционные механизмы, которые когда-то спасали жизнь нашим далеким предкам. Давным-давно выживание человека зависело от способности вовремя заметить скрытую угрозу. В отличие от хищников вроде львов или леопардов, наши предки имели отвратительное зрение в темноте. Ночь превращалась в чужую стихию, и каждый шорох в кустах мог означать смертельную ловушку. И отсутствие визуального контроля напрочь лишало человека чувства безопасности. Эволюция закрепила эту реакцию, да-да, на генетическом уровне, и превратила обычную осторожность в мощный защитный инстинкт. Наш мозг устроен так, что в условиях дефицита света начинает работать на предельных оборотах. Этот древний механизм заставляет нас прислушиваться и мобилизовывать все ресурсы организма для защиты. И хоть сегодня нам не угрожают хищники из кустов, древняя программа в нашей голове продолжает успешно работать.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

0: Получи за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ханна, Омар Хайям.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Мусака – удивительное блюдо, которое сочетает в себе отголоски разных культур, от арабской до французской, но все же остается традиционным греческим. Мусака – праздничное блюдо греческой кухни. Оно по праву считается национальным достоянием страны. В классическом варианте это запеканка из баклажанов и кусочков мяса или фарша. Их укладывают слоями и заливают соусом бешамель. Кстати, вариации блюда также широко распространены на Балканах, Ближнем Востоке и в Турции. А первые упоминания мусаки восходят еще к 13 веку. Блюдо описано как простое рагу из баклажанов и мяса. Корни у мусаки арабские, и изначально она, скорее всего, подавалась холодной. Впоследствии блюдо укоренилось в Греции под влиянием Османской империи. Значимый момент в истории мусаки происходит в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда один из афинских шеф-поваров решил реформировать блюдо. Он взял за основу традиционную мусаку и заменил привычную йогуртовую заливку на соус бешамель. В нашей стране блюдо довольно редкий гость на столе. Хотя почему бы однажды не удивить своих гостей мусакой, дорогие слушатели?
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бурное развитие интернет-общения и молодежь подарили нам очередное сленговое выражение. Ловите. Glow up. Это выражение стало настоящим современным символом личной трансформации. Произошло оно от английского to glow up и означает позитивное улучшение внешнего вида. Обычно так комментируют фотографии человека из разных периодов. Вы наверняка встречали в интернете кадры человека до и после, где сначала он не в лучшей форме, а потом словно с обложки журнала. В комментариях под такими постами зумеры чаще всего пишут: «Вот это glow up». То есть, когда кто-то стал увереннее, привлекательнее и заметнее. Выражение появилось в английском языке в начале нулевых и быстро распространилось в американской поп-культуре. Причем изначально фраза употреблялась для описания внешнего взросления, когда подросток превращался из гадкого утенка в красивого лебедя. Современная молодежь же стала активно использовать понятие намного шире. Так говорят о любой трансформации к лучшему во внешности, стиле, поведении или образе жизни. И такие примеры ярко показаны в кино и сериалах. Например, Гермиона из «Гарри Поттера», которая поразила всех своей красотой во время святочного бала.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Кармен. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: На гербе города Выкса изображен единорог.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: начале.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
2: Улицы, тесные города, воздух заряженный дымом, небо обуглится, скроется в никуда.
3: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Верните мне мой 2007-й» часто можно услышать от молодежи и не только. Кстати, с точки зрения музыки, в том году ярких хитов было совсем не так много. Впрочем, группа «Город 312» порадовала нас треком «Обернись». Песня вышла в 2007-м и дала название третьему студийному альбому группы и стала, по сути, центральной композицией альбома. Интересно, что позже «Обернись» стала саундтреком фильма «Ирония судьбы. Продолжение». А в 2009-м группа записала новую версию песни вместе с рэп-артистом Бастой. Он переписал куплеты в рэп-стиле, а припев исполнила Ая, вокалистка группы. И эта версия произвела настоящий фурор и для многих кажется более классной, нежели первоначальная версия.

0: но все же к оригиналу. По воспоминаниям клавишника коллектива и автора этой песни Дмитрия, идея появилась у него во время поездки в метро вместе с женой Машей. Она, кстати, гитаристка группы. Последняя предложила написать композицию о том, насколько люди в больших городах стали безразличны друг к другу. Именно она и придумала ключевую фразу припева «Обернись, мне не встать без твоей руки». Сегодня же трек, даже спустя почти 20 лет, довольно популярен в караоке.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему мы с вами боимся темноты? Буквально на генетическом уровне. Согласитесь, многие из нас стараются как можно быстрее проскочить неосвещенный коридор, хотя при этом прекрасно понимают всю абсурдность этого страха. И за этой привычкой стоят не детские сказки о монстрах, а эволюционные механизмы, которые когда-то спасали жизнь нашим далеким предкам. Давным-давно выживание человека зависело от способности вовремя заметить скрытую угрозу. В отличие от хищников вроде львов или леопардов, наши предки имели отвратительное зрение в темноте. Ночь превращалась в чужую стихию, и каждый шорох в кустах мог означать смертельную ловушку. И отсутствие визуального контроля напрочь лишало человека чувства безопасности. Эволюция закрепила эту реакцию, да-да, на генетическом уровне, и превратила обычную осторожность в мощный защитный инстинкт. Наш мозг устроен так, что в условиях дефицита света начинает работать на предельных оборотах. Этот древний механизм заставляет нас прислушиваться и мобилизовывать все ресурсы организма для защиты. И хоть сегодня нам не угрожают хищники из кустов, древняя программа в нашей голове продолжает успешно работать.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Рок. Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Мусака – удивительное блюдо, которое сочетает в себе отголоски разных культур, от арабской до французской, но все же остается традиционным греческим. Мусака – праздничное блюдо греческой кухни. Оно по праву считается национальным достоянием страны. В классическом варианте это запеканка из баклажанов и кусочков мяса или фарша. Их укладывают слоями и заливают соусом бешамель. Кстати, вариации блюда также широко распространены на Балканах, Ближнем Востоке и в Турции. А первые упоминания мусаки восходят еще к 13 веку. Блюдо описано как простое рагу из баклажанов и мяса. Корни у мусаки арабские, и изначально она, скорее всего, подавалась холодной. Впоследствии блюдо укоренилось в Греции под влиянием Османской империи. Значимый момент в истории мусаки происходит в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда один из афинских шеф-поваров решил реформировать блюдо. Он взял за основу традиционную мусаку и заменил привычную йогуртовую заливку на соус бешамель. В нашей стране блюдо довольно редкий гость на столе. Хотя почему бы однажды не удивить своих гостей мусакой, дорогие слушатели?
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
3: Крысы атакуют!
4: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
5: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бурное развитие интернет-общения и молодежь подарили нам очередное сленговое выражение. Ловите. Glow up. Это выражение стало настоящим современным символом личной трансформации. Произошло оно от английского to glow up и означает позитивное улучшение внешнего вида. Обычно так комментируют фотографии человека из разных периодов. Вы наверняка встречали в интернете кадры человека до и после, где сначала он не в лучшей форме, а потом словно с обложки журнала. В комментариях под такими постами зумеры чаще всего пишут: «Вот это glow up!» То есть, когда кто-то стал увереннее, привлекательнее и заметнее. Выражение появилось в английском языке в начале нулевых и быстро распространилось в американской поп-культуре. Причем изначально фраза употреблялась для описания внешнего взросления, когда подросток превращался из гадкого утенка в красивого лебедя. Современная молодежь же стала активно использовать понятие намного шире. Так говорят о любой трансформации к лучшему во внешности, стиле, поведении или образе жизни. И такие примеры ярко показаны в кино и сериалах. Например, Гермиона из «Гарри Поттера», которая поразила всех своей красотой во время святочного бала.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем салют, это группа «Бандерас».
3: Всем привет, это Ёлка.
4: Всем привет, мы группа «Блестящие».
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас. Нежно.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Реклама. Крысы атакуют. Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Пятигорск. Здесь отлично танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом

0: Песня из сборника «Союз 15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хайфан.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.